В этом пестахе спаться вие, эпостата дихва. Quando l'ultimo se ne andrà, non resta che suono.